29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – это головный убор с богатым минулым. Родимой берета многие лишат Францию, але даденное свержение не зусим корректное. История этого популярного головного убору цикавая и разностайная. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Берет – это и форменный предмет узброенных сил, и элемент спецодения, и любимый головный убор мастаков 20-го стагодия, и частка панк-культуры 80-х, и прикмета моды нулявых. Родимой берета лишится старожитная Греция. Оттуль идею головного убору запозычили жыхары Рыма, якія придумали ему назву «Беретино». Римляне увяли для берета специальную колеровую гамму, по якой можно было отрознить аристократов от простых людей. У середнявечши берет стал обовязанным элементом у святаров. Так само их носили королевские особы и наближенные до двора.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай популярнасцю у мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19 стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардіганы оверсайз, і вы гатовы пакарыць новые горизонты. И наприканці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: У нас рекламируются все.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Заповедник 1999-2006. Подробности на 7 карат. Кавайи. Телефон плюс 7-529-689-778.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Аграрии Беларуси намолотили более 2 миллионов тонн зерна нового урожая. Отмечается, что убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность по стране составляет 39,1 центнера с гектара. В Гомельской области намолотили 347 тысяч тонн. В рамках этнокультурного фестиваля «Зов Полесья» в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа развернется интерактивная площадка «Женское лицо Победы». Гостей ждут фотодокументальная хроника женских судеб на войне, арт-инсталляция о летчицах-гомельчанках Галине Докутович и Полине Гельман. Соорганизатором площадки выступает областной музей военной славы. В Гомеле продолжается городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство парков и скверов. Администрации районов представили претендентов на победу и предлагают на районных интернет-ресурсах жителям города проголосовать за лучшее общественное пространство на своих территориях. Голосование проходит в двух ключевых номинациях – «Лучшее комплексное благоустройство сквера» и «Лучшее благоустройство парка». К новому учебному году выпустят 28 пособий для школьников. Академия образования, Министерство образования и издательство «Адукация и выхование» выпустят новое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4-х классов. Остальные книги переиздаются с дополнениями. Теперь в пособиях будет информация как в дополнительном, так и в основном тексте, благодаря которой дети могут узнать о достижениях нашей страны в разных направлениях. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Ну что, доброе утро, дамы и господа, доброе утро.
3: Дамы и господа.
4: Не, снимаем шляпу.
2: Подождите, я же дама все-таки, и думаю, девушки нас тоже слушают, не одними мужчинами же.
3: Господа в Париже.
2: Ладно, ну как, ребята, хорошо.
3: Вот.
2: Артем Аникин, Константин Комко.
3: И Анна
4: Смирнова. Подожди, что значит
3: девушки... Я величество Смирнова.
4: Подожди, что значит девушки нас тоже слушают? Девушки нас точно слушают.
3: В основном.
4: А мужчины, может быть, подслушивают.
2: Вот так,
3: просто
2: вот
3: девушка
2: как-то
3: рядом не дает переключить.
4: Да, мы с Костей это заранее свою аудиторию определили. Что ты это...
2: А, то есть я работаю на мужскую часть, да?
4: Да. Молодец.
2: Сообразила.
4: Всем доброе утро. Среда, середина недели.
3: Практически на вырезку.
4: По факту, по факту.
3: Лучшая часть.
4: Так, дождя за окном нету, Костя. Сегодня мы тебя песочить не будем.
2: Но южного ветра я тоже не заметила, если что.
4: Ты в отпуске, а ты кот, и будешь нас очень долго вспоминать.
3: С юга дуют молодые ветра, срывая в клочья облака. Вот так я буду петь примерно в пятницу вечером.
4: Это в пятницу, а остальные дни?
3: Остальные дни сначала буду спать.
4: Так.
3: Потом есть.
4: Так.
3: Потом снова спать.
2: Отличный план на отпуск.
4: Во время отпуска нет. Во время отпуска он все равно нет-нет на работу выйдет.
2: Да?
4: Да, его отзовут.
3: Без меня никуда.
2: Как это так? Где? Когда тебя ждать, Константин?
4: Правда, не скоро, через 3 недели, но...
2: Отзовут.
3: Мама, папа, я, дружная семья.
4: Футбольная семья.
3: Футбольная.
4: Она даже и дружная.
3: Дружная, футбольная, так что, ну, это потом.
4: Да, это все, это будет точно, но попозже.
3: А сегодня у нас середина рабочей недели, и это круто.
4: Чем это круто?
3: Ну, потому что эта середина всегда золотая.
2: Вот медиум. Слушайте, есть такое слово, я знаю, медиум. И это не про призраков.
4: Медиум рэйр.
3: Медиум это еще у студентов есть.
2: Да, да, да. Я, кстати, вчера вспоминала.
3: А еще медиум уровень в компьютерных играх. Ну, это для Артема Аникина.
4: Спасибо.
2: Ну, а сейчас я предлагаю познакомиться с тем, что мы сегодня будем слушать. Алок Last Night. Джонни, эйфория. Мерк и Кремонт, Пантена П. Я даже чуть выговорила. Кашмир Ультралов, зажигательная песенка. Невика Любоу. Ну, а прямо сейчас Лизо Good Morning. Прям такая утренняя. Давайте.
5: Гомель FM. Все скажет музыка.
6: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что, давайте позавтракаем, ребята. Что вы сегодня приготовили?
2: Вот от женщины такое странно слышать, да?
3: То, что ты принесла, то есть и будем.
2: Ну что, год белорусской женщины, пускай спрашивает.
1: Пускай кормит, да?
2: Отдувайтесь.
3: Опять все на откуп.
2: Давай все на ИИ спихнем.
3: Опять начинается. Ладно, сегодня, господа, у нас Океания.
1: Это там же далеко совсем.
3: Да,
1: это
3: рядом с Австралией.
2: Это там, где океан.
1: Спасибо, Кэп.
2: Тут недалеко, кстати, на какой-то троллейбус надо сесть, на океан заедем.
1: Метнуться. Он уже давно, по-моему, не океан, кстати.
2: Для меня он океан.
3: Высох. Давайте так, смотрите, тут всего 4 блюда интересными. И вот есть традиционное блюдо Тонга, такой остров, да. Главное отличие – это быстрая маринация рыбы и минимальное использование овощей. То есть это отличие от основного блюда, которое вообще по всей Океане распространен. Вот. То есть получается, что они берут за основу не маринацию, да, а главное оставить чисто вкус улова, рыбы, да, и кокосовых сливок.
2: Ничего не понял. Ну ладно, бери рыбы и кокосовые сливки.
3: Да.
2: Вот. На острове?
1: Да. Да.
2: А как сливки из кокоса делать? Это взбивать сидеть этот
1: кокос?
2: Орех?
3: Ты пока его откроешь, сливки уже появятся внутри сами.
2: Потекут сами.
3: Также пои, так и называется. Это базовый крахмалистый гарнир и священное блюдо гавайцев.
2: Так.
3: Корнеплоды долго варят, а затем вручную перетирают каменным пестиком.
2: Толчонка.
3: На деревянной доске с давлением воды до состояния гладкой фиолетовой пасты.
2: Это ж толчонка.
1: Только фиолетовая.
2: У нас тоже бульба есть фиолетовая.
3: Причем два варианта подачи. Свежим, сладковатым и слегка ферментированным. Это уже кисловатым.
2: И третий вариант битой подача.
3: Самое есть популярное блюдо Самоа и Фиджи. Называется полусами.
2: Полусами?
3: Полусами.
2: Это вы сделали? Нет, полусами, потому что полуфабрикаты.
3: Представляет собой конвертики из молодых листьев таро.
2: Так.
3: Я думал, только из них карты только делают.
2: Я тоже думал, карты.
1: Да. Ну вот, некоторые едят.
3: Которые начинают кокосовым кремом, луком и иногда консервированной солониной. И потом дальше запекают.
2: Ну, вот такое таро нам надо.
1: Вот, поддерживаю.
3: Ну, таро, так таро.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Ох, погодушка, погода, да?
3: Что мне нравится? Я вам солнышко принес за квартиру за февраль.
2: Ветра южного не почувствовали, но самая низкая погода, которая была в июле 29-го, соответственно, в Гомеле, она была в 1979 году. Аня, сколько?
4: Я только у тебя хотела спросить. Ну, наверное, где-то плюс 9.
2: Плюс 7 было.
4: Ну, почти. Чуточку.
3: Сегодня давай.
4: Сегодня, хорошо, рассказываю. В Гомеле области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. А температура воздуха нам обещают от плюс 20 до плюс 25. Кстати, информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Так.
2: Я сегодня отлично доехал на работу. Прям сидя.
3: Ничего себе.
1: И что?
2: Нормально.
1: И что?
3: Вот это детские развлечения.
2: Вот, а сейчас, кстати, ну тоже нормально можно доехать.
3: Ну, подожди, вообще-то сейчас бы ты немножечко застрял. Вот у меня показывает на Фрунзе с поворота на ЗИП и, кстати, с Барыкина вот уже покраснело.
2: Перекресток, интернациональная Барыкина, Фрунзе, классика. Да. Но там, кстати, да, на Фрунзе собирается.
3: Прям хорошо собирается от самого колечка до самого поворота. И немножечко даже с Украинской на
2: Барыкина. От колечка
3: Барыкина.
2: До поворота, как классно.
1: Только девушка могла такое заметить, понимаешь?
2: От колечка
1: до поворота. Название нового альбома. Анны Смирновой.
3: Тихо-тихо. Я еще вижу, что вот возле третьей школы есть небольшой затор.
1: Ну, чуть-чуть есть еще там.
2: Никольский переезд стабильно. Привет.
1: Перекресток Кирова-Ленина, интернациональная. Чуть дальше также поставить придется. А вот что-то случилось у нас интересное. Советская и... Что это у нас? И Крестьянская. С двух сторон аж выезд.
3: Кстати, да, прям там
1: трудновато.
3: Вообще очень печально. А я еще вижу небольшое есть затруднение возле вокзала, поворот на автовокзал.
2: А там привокзальная площадь, там понятно это. Ничего страшного.
1: С Катаевича на Советскую выехать тяжковато.
3: Да,
1: очень
3: есть
1: даже.
3: Такое.
1: Немножко есть у нас сложности там, где Ома и Пятый... Ой, и Корона. Это Ефремова, Советская и Николая Зибницкого.
3: Ну, там тоже бывает.
2: Это конкуренция называется.
3: Знаешь, что я еще нашла, где с проспекта Космонавтов поворот на Дворникова, по-моему, тоже там есть.
2: Да, в принципе, нормально. Это просто повороты, это просто светофоры.
1: Ну, в принципе, можно ехать. Только не спешите, господа. Только не спешите.
3: Поехали, ребята, поехали.
0: Лучше не краины.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. Телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Что со спортом?
2: Спорт хотите?
1: В виде спорта.
2: Есть он у нас. Вот тут интересные вещи. Выкатили организаторы чемпионата США по теннису.
1: Что с ними?
2: А я сейчас объясню.
3: Они уже и до тенниса добрались.
2: Ну. Они организовали тандемы, смешанные пары. Мальчик-девочка, девочка-мальчик.
1: Так раз были что-то.
2: Это были.
1: Но что не обычно... так сейчас?
2: Нет, наоборот. Все хорошо, потому что обычно же как делают? В пары ставят сильные против слабых, ну, добавляют, да, друг друга, чтобы уравнять пары. А тут первая ракетка планеты, белорусская Арина Сабаленко, выступит в дуэте с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
1: Вау! Ничего себе!
3: Вот это класс!
2: Я вот думаю, а смысл проводить соревнования?
1: Ну подожди, если напротив будет стоять какая-нибудь сестра Уильямс и...
2: Нет, там максимум там есть пара Медведев и еще одна неизвестная. И тем не менее. Ну, в общем, стартует все у нас завтра. А финиширует аж 13 сентября.
1: Ну смотри, поставить-то поставят, а что там получится?
3: Решили, а вдруг?
1: Сборную Аргентины такой решили сделать?
2: Я пытаюсь понять, а как они так решили проводить соревнования, если стартует все? Полтора месяца будет идти все. Интересно.
3: Посмотреть на мастерство тоже классно.
2: Это факт. Ну и что, друзья?
1: Да, я просто на
2: арену люблю смотреть. В столице Казахстана, ликуйте народ, стартует международный мультиспортивный форум «Игры будущего» 26-го года. Это вот эти самые фиджитал, спорт.
3: Кибер.
2: Так точно. Это кибер и классический спорт.
1: Танчики будут резаться.
2: И в танчике, и в реальность сразу.
3: Баскетбол, я знаю, сегодня стартует минская баскетбольная команда уже, да?
2: Да. Именно команда Минск представляет нашу Беларусь на этих... киберспортивных и одновременно спортивных игр. Всего, кстати говоря, 800 человек заявились в разных киберспортивных и спортивных дисциплинах. Стран там уйма просто. Наиболее молодому участнику 16 лет, а самому старшему вы никогда не угадаете.
3: 70.
1: 22?
2: 70,
3: да, представляете?
1: 70 лет. 70 лет, а он за ним... А, ну что там уже написано?
3: А он спортсмен.
2: А что еще делать? Причем для прохождения отбора у кандидатов требовалось знание иностранного языка на уровне B1, B2 и выше. Умение работать в команде, стрессоустойчивость и способность быстро адаптироваться к новым условиям.
1: Тот, кому 70, все эти B1, B2, B6 особенно знает, как легко.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: стимуляторы. С нами утро особенное.
1: Аня, да. Артем, вы любите бургеры?
2: Нет.
3: Нет, кстати.
1: Хорошо, а арбузы?
3: Нет. Да. Арбузы, да, я обожаю арбузы. Арбуз?
2: Да люблю, конечно, что это вот.
3: Да тут... и бургеры он ест за обе щеки.
1: У нас в России аж новость появилась, что у нас в Беларуси изобрели новый бургер с арбузом.
3: Ой,
2: вот. Бургер.
1: Да, на этот раз были уже эксперименты, там делали кусочки арбуза как замену булкам. А здесь нет, все нормально, присутствуют булки, мясо и кусок арбуза туда, понимаешь ли. Создатели говорят, что сладкий арбуз придает сочетанию мяса и овощей летнюю свежесть. Там около 25 рублей все это дело стоит.
3: Ой.
1: А я бы попробовал.
3: Я бы арбуз лучше съела, кстати. Хочу арбуз большой.
1: Да, только не по цене бургера.
3: Да.
2: Я про арбуз сейчас подумал, тоже надо будет зайти купить, чего бы и нет.
3: Все, неси завтра арбуз.
1: Мы знаем, что мы завтра будем с утра кушать, правда?
3: Да.
1: И эфир будет очень быстрый.
2: Верьте, надейтесь, ждите.
1: Любите.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочный

0: о реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также заключены соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между городским округом Калуги и Брестом, о сотрудничестве по реализации инвестпроектов в сфере производства сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов на территории Калужской области, а также о намерениях между правительством Калужской области и предприятиями «Белстройцентр» и «Гомсельмаш». Рогачевский район с рабочим визитом накануне посетили управляющий делами президента, уполномоченный главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. В хозяйстве Тихиничи руководители обсудили тему заготовки кормов и ознакомились с работой линии по производству травяных гранул. По словам директора предприятия Юрия Васильцова, за смену линия выпускает 25 тонн высокобелковых гранул из бобовых трав. С начала сезона их заготовлено более 400 тонн. Это хороший задел в обеспечении прочной кормовой базы. В Беларуси заработал новый механизм поддержки экспортеров. С этого года у них появился четкий дополнительный алгоритм действий в критических ситуациях на внешних рынках. Если раньше при отказе признавать сертификаты предприятие вынуждено было посетить несколько ведомств, то сегодня государство предложило бизнесу единую точку входа. За запуск и работу системы, получившей название «Единое окно», отвечает Национальный центр поддержки экспорта. Подробнее с нововведением можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Заслуженный коллектив Республики Беларусь и Гомельский областной драматический театр 31 июля завершит 87-й театральный сезон. Для зрителей к этому дню подготовили эскизы спектаклей недавно состоявшейся лаборатории молодых российских режиссеров, которая прошла в Гомельском театре при содействии Союза театральных деятелей Российской Федерации. Свои постановки гомельской публике представят режиссеры Филипп Зарецкий из Санкт-Петербурга и Сергей Валиков из Москвы. Информация от наших партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
2: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: А шоу-то ведь действительно разбудительное. 8 часов, 8 минут и пара секунд на часах, друзья. Как всегда, утро стимулятора каждый день, каждый будний день.
3: 8 секунд. 3 восьмерочки, поймали.
2: Поздравляю.
3: Yes.
2: Мы молодцы. Мы это сделали. Да, как всегда. Кто молодец? Вот спросите вы меня. Легко отвечу. Анна Смирнова, Константин Комко.
3: И Артем Аникин. Молодцы. А еще молодцы у нас... Госавтоинспекция.
4: Да, потому что они будут в пятницу. Будут в пятницу вас ловить где-нибудь.
3: Где-нибудь на площади Восстания возле танка будет стоять пост ГАИ и наш пост радио. Ловим, либо сами приезжайте.
4: Ловите сами, можете с удовольствием попасться в эти сети.
3: Отвечайте на вопросы и получайте подарки от нашего радио и наших партнеров. Теперь о них. Лето для отдыха, а не для уборки. В Mibai роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mibai.
2: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
4: А я вам расскажу, что есть автошкола на Котовского. Не автошкола, а мечта, теория. Вся на ура. Вождение — это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.
3: И еще один наш партнер. Нужен хорошее авто вам в Бутик Авто. В Бутик Авто можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, дом 23. Еще будут партнеры, о них будем рассказывать. А пока, что там с музыкой, Анна, у нас в этом часе будет происходить?
4: Да, расскажу, музыки у нас много интересного. Во-первых, у нас Том Гриннан будет. Green Day, Corvette Summer. Марк Тишман, ты лучше всех. Море, привет, наверное, самая ожидаемая песня этого лета. Дани Рейн, послушаем еще. Ну а прямо сейчас «Елка» — это «Витражи».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.
2: Голоса Беларуси.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: А праздники есть сегодня. День заботы о любимых людях.
1: А зачем есть праздники сегодня?
3: Они просто существуют.
2: Праздники принято отмечать, есть, пить, гулять.
1: Можно есть еду, зачем есть праздники? Праздники
2: это что-то вот и сиди, как говорится, сытый, но без праздника. Международный день тигра также сегодня отмечается.
3: Здорово, можно поздравлять знакомых тигров. Ребята, у вас есть знакомые тигры?
2: Я обезьяна.
3: А я тигр.
2: Ты тигр?
3: Да.
2: Поздравляю. Артем?
1: Я дракон.
2: Ты дракон?
1: Ну, вообще лошадь. Но в душе... Но в душе-то дракон.
2: Сейчас вспомнил этот анекдот, да? Когда осел встречает солдата и говорит, ты кто? Я огляделся, так пострадал. Я генерал, а ты, осел такой, а я лошадь. Так, день персика.
1: Хорошо.
3: Да. День поворачивания налево, мне еще понравился.
2: День поворачивания налево тебе понравился? Муж в курсе?
3: Это не в том смысле.
1: Муж сам предложил.
2: В курсе этого сюжетного поворота.
3: Ну, это не в том смысле.
1: И поворот не туда.
3: Ребята, для вас есть день спиртоносного дерева. Я не знаю, что это за дерево, я так себе ботаник. Может, вы в курсе?
2: Есть у меня пару предложений.
1: Давай дальше.
2: Я не буду озвучивать.
1: Давайте будем тему развивать.
2: День персика больше нравится. Я, кстати, персиков не ел еще в этом году.
1: Я арбуз ел уже.
2: Арбуз я
1: персики ел в этом году. Слушай, я уже молодец.
3: Ты уже все поел.
2: Я в отпуске буду арбузы закусывать персиками, сидя на спиртоносном дереве.
3: Я еще нашла, вот, кстати, женский день. Международный день губной помады. Вот так вот.
2: Ну, отмечайте, поздравляем. Международный день разбитого сердца также сегодня,
3: кстати. Давайте, пусть никто не отмечает этот праздник.
2: А еще нравится день смузи.
3: Это вот с персиками вместе и арбузами. Персик.
1: Именно смузи?
2: Да, именно смузи.
1: И смузи, я знаю, только мискузи.
2: Мискузи? Это из Евротура? Нормально, чего? И это тоже нормально.
3: Это тоже у кого-то был праздник.
2: Можно пересмотреть абсолютно 18+, кому есть, но рекомендации о фильмах у нас будут сегодня другие, потом.
1: Ага.

0: Своя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Так, расскажи мне, да.
3: Да, с холодным мы разобрались. Температура вот самая высокая, вот это был высок, конечно. Самая высокая температура 29 июля в Гомеле была в 2002 году. Хороший год, приятная температура. А сколько, Аня, плюс?
2: 35.
3: 33, что-то у тебя в 2 градуса сегодня.
2: Что это у меня погрешность 2 градуса, наверное, в предсказаниях. Ну, а сегодня у нас будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди в отдельных районах. Возможны грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от плюс до 20 до плюс аж 25. Ну и информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Минутка мошенничества на Гомель ФМ.
2: Не-не-не, это не у нас же.
1: Итальянского.
2: Итальянского, давайте.
1: Франко Малосса фон Розенфранц. Так зовут смелого мужчину, 69 лет ему. Что он сделал? Он построил фейковый древний амфитеатр на площади 5000 квадратных метров.
2: Ого!
3: А зачем он это
2: разошелся?
3: Сделал?
1: Рассказывал приезжим, что по этим местам ходили Юлий Цезарь, Клеопатра, ну и получал по 40 евро за экскурсию. Много-много лет. Дело еще, я так понял, началось в конце 90-х, начале 2000-х.
3: А только сейчас?
1: Только сейчас. Ну как сейчас? В 2016 году заинтересовались этим местом археологи, естественно. Думают, так. А что это у нас на наших археологических картах исторических? Нет такого места.
2: Аж 5000.
1: Приехали, разобрали, посмотрели. Оказалось, что древние руины были собраны из современных блоков.
3: Там лего.
1: И стекловолокно, и цемент, и современные статуи из гипса. Короче, ну, явно не Юлий Цезарь и Клеопатра.
3: Не со стариное.
1: Но, ты понимаешь, что насколько мужик заморочился уж... Этот объект попал в официальную туристическую книгу и приложение о достопримечательностях региона, которое финансировал Евросоюз.
2: Да, Евросоюз не заморачивался.
1: Мужик
2: просто
1: заморочился просто капитально все эти годы. Вот в 2016 году добрались археологи, и 10 лет вот длилось вот это все расследование. Я не знаю, что они там 10 лет расследовали. По итогу, мужчина позавчера получил 2 года и 4 месяца за незаконное строительство и подделку произведений искусства. Также его обязали снести эту самую...
2: Слушай, ну вот теперь это уже достопримечательность.
1: По-моему,
2: как обмануть?
1: Я бы оставил, зачем? Зарабатывайте по второму кругу. Еще хотят муниципалитет сверху 500 000 евро компенсации. А вот тут они вообще как-то обнаглели, мне кажется.
2: Это за что? За моральное страдание? Я не знаю, за что.
1: Ну, я понимаю, что это как бы подделка и прочее, но в регион-то ездили туристы.
2: Да, фактически.
1: Они же давали зарабатывать муниципалитету. И мороженку же они покупали там, как минимум.
3: Просто парень делился до какого-то момента, а потом сказал, а не много ли вы хотите?
1: Может быть. Слушай, Италия там...
3: И они такие, слушайте, а она же незаконная.
1: Знаешь, вот такое мошенничество, даже не знаю, ну, вот за такое наказывать как-то...
2: Я тебе потом расскажу про мошенничество, самое милое, которое я бы даже одобрила.
1: В общем, друзья, не гарантированно, даже если вы едете в Европу куда-то по святым местам, как говорится,
2: что они такие уж и святые.
1: Будьте аккуратны.
3: Однако...

0: У нас рекламируются все.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Трем-трем там.
2: Иногда
1: что-то.
2: Смотришь такие новости, думаешь, а что не так с людьми?
1: А что не так? С ними
3: а
1: все не так.
3: А с какими именно?
2: Смотрите, японский город Киото.
1: Киото слышал.
3: Да.
2: Слышал просто, да?
1: Ну, слышал. В Японии, кстати, хотел бы побывать в Японии, но все никак вот не накоплю.
3: Это план на отпуск, Костя.
2: Полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта.
1: Так, у нас тут дед 69 лет.
2: За то, что он в течение 7 лет играл на десятках гитар и включал радио настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии.
1: Подожди, а в Италии лечит. Парень построил Колизей свой, да, там амфитеатр. В Японии тоже 61-летний.
2: У этого 61-летнего безработного оказалось дома 49 гитар.
1: Что?
2: Безработный.
1: А в чем проблема была раньше обратиться в соответствующие органы?
2: 7 лет терпели.
1: 7 лет терпели?
2: Да.
3: Японцы очень тактичные, наверное.
1: Мне кажется, просто 7 лет он играл то, что нравится.
2: А вот такие, фальшивить стал. Пора сдавать деда.
1: Ночью слышу под балконом, какую-то слушают музыку, какие-то нехорошие люди. Вот. До 4 утра не спал, подпевал.
2: Играл круглосуточно.
1: Ну, молодец.
2: В комбик, соответственно. Уровень шума достигал 80-90 дБ.
3: Ого.
1: Еще и замерили.
2: Да, у трех соседей депрессия и бессонница, а у женщины развился постоянный звон в ушах.
3: Ну, на самом деле это грустно, когда вот у тебя в ушах звенит. Ну, что-то сразу Фрэкенбокс вспомнилось.
2: Какого ухи у нее?
3: Да.
1: В обеих ухах. И кличка Карлсон.
2: Полиция неоднократно выезжала на вызовы и призывала японца к порядку, однако он их игнорировал 7 лет.
1: Что-то как-то не очень бесстрашные японцы. Самурай какой-то.
2: В итоге, спустя 7 лет, его все-таки арестовали.
1: И что грозит ненаписанному мужчине?
2: Изъяли 49 гитар.
1: Нормально.
2: Электро. 19 усилителей, 5 радиоприемников и 1 мандолину.
1: Слушайте, у нас безработные музыканты мечтают жить так.
3: Ну, там мне гитары кажется. Продать, и можно было, в принципе, все остальное что? Существовать.
2: Во время допроса, вот это мне нравится, признал факт шума, но отрицал, что его музыка могла навредить здоровью соседей. «Я же хорошо играю», — говорил он.
1: «Это ж сектор газа».

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Как вы относитесь к запрету соцсетей для подростков, которые сейчас вот массово прямо и в Европах, и у нас там на постсоветском пространстве?
2: Соцсети, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мессенджеры все-таки
3: положительно.
2: Нужны.
1: Мессенджеры и соцсети немножко разные вещи, ну ладно. Ну,
3: да. У нее это одно и то же.
1: Одно и то же? TikTok, ну, знаете все, да?
3: Да.
2: Да.
1: Так вот, как говорится, охотник стал добычей.
2: Ой.
1: Есть такой человек, Сэм Альтман, это тот, который создатель чат-GPT и прочего OpenAI. Так. В общем, богатый человек, вроде бы, казалось бы, умный, да? Ну, по идее, миллиардер.
2: В теории,
1: по
2: да. идее, да.
1: Так вот, решил он, короче, попробовать себе TikTok. Говорит, установил приложение для того, чтобы понять, как работают алгоритмы.
2: Понял.
1: Ну, то есть алгоритмы ТикТока, они вот очень такие, типа, замудренные.
3: Вообще, да, есть
1: вот,
3: такое.
1: И чего США хочет все под себя подмять, чтобы свои алгоритмы туда...
3: Так.
1: Ну, пропаганды же нет у них, поэтому. Вот, есть только алгоритмы. Но вот эксперимент, говорит, вышел из-под контроля. Сначала заходил на 10 минут перед сном.
2: Угу.
1: Потом это превратилось в час. Потом превратилось в 3.
2: В итоге зависимость у него...
1: Понимал, говорит, что это плохо, говорит, но не мог остановиться. Представляете, подсадили Сэма Альтмана, сам себя.
3: Я представляю, что делать, что с акциями делать? Да продавайте, не мешайте мне смотреть.
2: Тиктоки.
1: Купите и закройте. В общем, снес он приложение TikTok, сказал, больше я, говорит, не смогу. Вот это вот
3: все. А что с алгоритмами?
1: С алгоритмами? Ну, до сих пор алгоритмы у кого? У китайских товарищей.
2: Вот как молодцы, разошлись. Хорошо построили.
1: Не, ну серьезно, замечали, как работают? Там что-то
2: нет.
1: Задерживаешь свой, свое внимание
3: да.
1: там больше определенного времени.
3: Там, по-моему, 4
1: на определенных
3: секунды.
1: Роликах, да. И все, вот у меня, например, я в TikTok редко захожу, очень.
3: Кстати,
1: ну, по
3: Instagram
1: больше.
3: И YouTube ровно это же переняли. Раньше этого не было,
1: нет, так,
3: а
1: да.
3: сейчас переняли ровно это же.
2: А я специально задерживаюсь на том контенте, который хочу, чтобы мне подсовывали, даже если мне сейчас не очень интересно.
1: Ну, вот специально задерживаешься, молодец. Ты в теме, ты в работе.
2: Регулирую.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси накануне принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. В качестве основной темы Александр Лукашенко обозначил состояние белорусско-американского.

0: жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет 5 834 рубля. В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 БПМ. 7 955 рублей. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума или 10 607 рублей выделяется при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Картинная галерея Гавриила Ващенко в Гомеле 30 июля откроется выставка китайской и корейской живописи. Здесь будет представлено более 50 работ, написанных в древних стилях Гунби и Минхва, и текстовые комментарии к картинам. Это позволит не только визуально ознакомиться с изюминками восточной культуры, но и глубже понять их суть. Церемония торжественного открытия начнется в 16:00. Информация от наших партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Вернулись мы, да.
3: 9:09. Ура. Ждем еще 9 секунд или...
2: Меньше уже, меньше. Тут уже можно, знаешь, как отсчитывать, как в космос.
4: Не в этом дело, просто 9:09:09.
3: 3 девяточки. Все, 3 восьмерки поймали, 3 девятки поймали. Что осталось поймать правильно? Поймать кого-нибудь в эту пятницу. В эту пятницу. На площади Восстания возле танка. Ну, как поймать? Вас будут останавливать. Либо можете сами приехать, как говорится, явка с...
2: Нет, не так, просто проявить инициативу.
4: Гражданскую сознательность.
3: Ответить на вопросы по правилам дорожного движения и получить подарки от нашего радио и наших партнеров. Совместная акция с ГАИ «Автопати» последняя пятница месяца. Наши партнеры. Нужен хорошее авто? Вам в «Бутик Авто». В «Бутик Авто» можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу город Гомель, улица Жукова, дом 23. Чуть не перепутал.
2: А я тебе расскажу еще, что есть компания «Автогрупп». «Автогрупп» — это лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» — ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
3: Ну а что, акция с ГАИ, поэтому и подарков много будет связанных с автомобилями и прочими вещами.
4: А чё бы и нет?
2: Им все надо, это, а почему бы... Вот, кстати, ребята, вы ездите на автомобилях?
3: О, я на чужих.
2: На чужих? Артем, а ты?
4: На чужих, соответственно. Зачем мне свой?
3: Мне свой, даже если вот подарит кто-нибудь. Вот серьезно, я просто его либо продам, либо он сгниет у меня под окном.
2: Кошмар какой. То есть вы не хотите быть мобильными, скоростными и все
3: такое? Есть такси.
2: Такси.
3: Оно
2: такси
3: дешевле
2: не везде
3: выходит.
2: Ездит.
4: Я заметил,
2: и не всегда.
4: С приходом Анны Смирновой стало душновато здесь.
3: Аня, смотри, за какие деньги. Есть,
2: я открою форточку, ребята.
3: Есть такси в приложениях всяких официально, а есть еще знакомые таксисты с давних времен, которые просто...
2: Да, в общем, ты пользуешься дружбой, а не...
3: Я оплачиваю.
2: За деньги, да?
4: Да, шутка.
2: Ладно, хорошо.
3: Почему сразу шутка? Нет.
2: Так, ребят, я предлагаю познакомиться с тем, что мы будем слушать. Майли Сайрус, Изи Лов. Ты моя сила притяжения. Ваня Дмитриенко, сила притяжения. Между нами напряжение. Робин Шульц, Better Time. Рита Орс, Praising You. Таня Терешина, «Такси».

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Минутка рекламы на Гумиль-ФМ.
2: Ой,
1: какой? Ну как рекламы? Реклама бывает разная, да?
3: Черная, белая, красная. И всем одинаково хочется.
1: Я понимаю, на что-нибудь заморочиться. Ну, есть реклама удачная, неудачная, есть вирусная. В общем, разная. А есть такая реклама, после которой даже не знаешь, что делать. Тут в России случай произошел.
3: Так.
1: Широко известная в узких кругах компания «АвтоВАЗ».
2: Да, это прям очень широко известная.
1: Выпустили рекламу своей очередной автомобиле «Лада».
3: Ток. Так.
2: Вот. О, ну-ка.
1: Там такая картиночка, красивая машина, стоит мужчина, смотрит, там, видимо, такое побережье моря чего-то. Но машина стоит не на дороге, а одновременно на тротуаре и велодорожке.
2: Как-то нелогично.
1: Ну, да, в общем, вот со всеми этими соблюдайте ПДД, а тут как бы человек заехал вообще, ну, нарушил все, что можно. По идее, ну, по факту, ты смотришь и понимаешь.
2: Да.
1: Один из людей, который это увидел, написал в комментариях: ребята, а что у вас за такое, за пропаганда?
2: Нарушение ПДД.
1: Нарушение ПДД. Сообщение его быстро удалили, автора в паблике забанили.
2: Да, то есть вот так
3: ибо
2: можно, да?
3: Незачем.
1: Ибо куда ты со свиным рылом в калашный ряд?
3: Да.
1: В данном случае в «АвтоВАЗный». Начали люди, заметили, естественно, все это заскринили. Начали еще писать: а чего это вы? В общем, все, кто возмущался, всех...
2: Всех забанили.
1: Всех забанили.
2: Так себе политика привлечения покупателей, скажем прямо.
1: Я так понимаю, что в паблике «АвтоВАЗа» там, видимо, все-таки люди, которые как-то пользуются продукцией, а тут прям клиентов сами решили убирать. Ну да ладно. Короче, как только это выплыло в интернетах, а то, что я хоть на секунду появилось в интернете
2: остается.
1: Это
2: мы знаем, да.
1: Плюс еще некоторые люди не знают, что такое кэш. Вот кэш Гугла, в частности, условно.
2: И чистить его не умеют, да?
1: Нет, он есть вообще тот, который ты не почистишь.
2: А, который ты даже не... Вот.
1: Да.
2: Это уже знал, что это
1: не
2: новое.
1: Не даст соврать же,
3: не
1: да?
3: Не дам соврать.
1: Вот. Так вот, удалили всю эту скандальную рекламу, но, как говорится, остался осадочек. Теперь любители обсуждают тему ПДД, собираются в других пабликах и начинают спорить, при каких случаях можно так, а может вообще не можно.
3: Я думаю, на этот ответ можно сказать: можно.
1: Ну, короче,
3: а зачем?
1: Все забыли, какую машину рекламировали, а вот...
2: А вот ПДД людей волнует.
1: Так
2: это хорошо.
1: Соблюдаем ПДД. Ведь в твоих

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Глянули мы в прошлое и посмотрели, какие фильмы вышли вот конкретно сегодня, 29 июля, но много лет назад.
2: «Два брата». Не «Брат один», «Брат два».
3: А «Два брата».
2: А «Два брата» так фильм называется.
3: «Акробата».
1: 2004 года выпуска.
2: Ну как «Акробата»? Это история двух тигрят.
3: Ой, ми-ми-ми, несите скотч.
2: Которые были разлучены людьми и по прошествии многих лет превращены в бойцовых тигров, которых приучили сражаться и убивать. И однажды жестокий владелец, которого, я так понимаю, сыграл Гай Пирс,
1: да,
2: судя по всему, сводит их вместе на арене. Ну, все как у людей, только про тигров.
1: Нет, там вот на самом деле и Гай Пирс, и Фредди Хаймер, если кто не знает, это хороший доктор, вот эта звезда сериала.
2: А, да-да-да. Uh-huh. Еще Уань Нгуен, если кто не знает, это вот тот самый Уань Нгуен.
1: Час пик три.
2: Да.
3: Спасибо, Артем, а то я не знала, кто он тот самый.
2: 7,9, кстати, оценка на Кинопоиске, а на IMDb 7,0. Нашему народу такое заходит лучше.
1: Да, но, кстати говоря, фильм провалился. 59 миллионов потрачено было и 62 собрали всего-навсего.
2: Ну, провалился не значит плохой. Оценки классные, восторженные отзывы. Я посмотрел тут интересные вещи. Было 30, около 30 живых тигров задействовано вообще на съемках этих двух тигрят.
1: А была надпись во время создания фильма «Ни один тигренок не пострадал».
2: Видимо, было, потому что пострадал Гай Пирс, его все-таки цапнули. Он, кстати, настоял, чтобы с его участием сцены, когда он там с двумя взрослыми тиграми, все было вживую.
3: Ничего себе. Короче, отказался от компьютерной графики, да?
2: Нет, там было 5 аниматронных роботов построено для всех этих. От компьютерной графики, я так понял, если там она есть, то минимальная. Ну и плюс 2004 год, несмотря на то, что вышла «Звездные войны. Скрытая угроза», по-моему, да?
1: Да, первая часть.
2: Да, но как бы это слишком дорого для 59-миллионного фильма или 52.
1: Это факт. Снял его великий ужасный Жан-Жак Арно. Оно, точнее.
3: Оно, да. Французский режиссер очень известный, между прочим. У него много еще интересных картин.
2: Ну, французские вообще режиссеры мне нравятся. Мне вообще французское кино нравится. Натуралистичностью, злобностью. Ах, я вообще обожаю.
1: И комиссаром живу.
2: Ну, а если вы хотите немножко поплакать, там вроде концовка все-таки хорошая, судя по отзывам.
3: Кстати, у Жан-Жака Оно все фильмы хорошо заканчиваются.
2: «Два брата» 2004 года. Берете братьев, сестер и хорошего просмотра.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Ну что ж, если посмотреть, что интересного есть, то есть мимимишная новость.
2: Еще одна мимимишная? Мимимишный тигрят?
1: Такой эфир у нас сегодня. Семья нашла пропавшую собаку, которая 5 лет назад потерялась в 965 километрах от дома.
3: Ну это же прекрасно. Главное, никогда не терять надежду. Нет, что нашлась.
1: Позитивная.
3: Что нашлась, понимаешь?
2: Хоть отдохнули.
3: Но представляешь, вот ты потерял кошелек с деньгами, а он нашелся. Пусть не сразу, но нашелся же.
2: С деньгами?
3: Обязательно, конечно.
2: Нет, мало ли, нашел кошелек, а там не хватает.
3: А может, еще и больше.
1: Итак, житель штата Небраска. Да, она воссоединилась со своей собакой по кличке Чонг. Самое что интересное, получается, как она ее нашла? Она ее потеряла для начала, да?
2: Ну, она ее потеряла, мне интересно.
1: Да, искала везде, нигде не нашла. Район, все осмотрела. Через 5 лет после исчезновения женщина наткнулась на пост из приюта для животных и узнала на фотографии пропавшую собаку.
2: Они же там чипируют вроде в США очень давно уже.
1: Нашли эту собаку за остановкой для дальнобойщиков в штате Индиана.
3: Да, то есть
1: далеко. Чуть меньше тысячи километров от места потери.
2: Нужен фильм про путешествие собаки.
3: А вот, кстати, про чипирование. Оказалось, что после побега собаку только чипировали, а до побега нерадивая хозяйка ее все-таки, видимо, забыла чипировать.
2: Вот у меня была собака-кнопка. Вот она реально потерялась, и все. И это у меня была трагедия жизни.
1: Это тебе сказали, что она потерялась?
2: Нет, она потерялась
3: это как
2: реально.
3: Это с хомяками в детстве, да?
2: Она очень любила ездить на автобусе, как-то с папой поехала куда-то, и там, ну, короче,
1: причем
2: не добежала, и все.
1: Эту собаку кто-то уже приютил, и даже вот чипировал, Аня сказала, да? А потом не смогли найти последнего владельца и вернули первоначальному.
2: Пробили по номерам, по серийнику.
3: В общем, собака просто решила сбегать от всех хозяев.
1: По доверенности.
2: Справа по перепродаже. Нет, смех смехом, а на самом деле чипируйте животных, потому что, во-первых, сейчас многие заводят дорогих животных. Посмотришь на эти породы и сколько они стоят, думаешь, ну это ж...
3: А еще и регистрируйте, это тоже поможет
2: регистрация,
3: избежать проблем.
2: Регистрация, да. Даже чипированные вон теряются и находят даже чипированных спустя какое-то время. Не всегда прям сразу.
3: Да.
2: Но это лучше, чем потом плакаться.
3: Давайте вот беречь наших
2: нашли,
3: питомцев.
2: Нашли, отчипировали. И помните, без пейджера ваш ребенок беспризорник. Помните, такая реклама
1: была?
3: Нет, Костя, нет.

0: Реклама на радио.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Гучание краины.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Если вы еще спите...
2: Да это ваша проблема, что вы спите, потому что мы
1: в отпуске.
2: И что?
3: Может, это не проблема, это радость.
2: Встал, послушал, лег спать.
1: Через неделю.
2: По-другому никак.
1: Через неделю будете в это время говорить, и я буду такой.
2: А мы тебе будем звонить. Давай закончим интересной новостью. В Саудовской Аравии пара развелась спустя сутки.
1: Это что, индусы, что ли?
2: Познакомили их семьи. Пышное празднество. Видел он невесту всего 3 раза до свадьбы.
1: Ну, там бывает. Там бывает. 3 раза это еще повезло.
2: 3 раза. Он видел ее, прям... все было нормально, все было круто, клево, классно. Ночью первая брачная ночь не состоялась.
3: Почему?
2: Женщина сходила в ванную, смыла с себя все, и парень ее просто не узнал.
1: Это вот как в этих...
2: Разочаровался.
1: Это когда в интернетах показывают, даже...
3: Да. До и после, да?
1: В комедий-клабах даже было такое, помню, когда он сходил в душ, и она в душ. Выходит другая женщина.
2: Вот, я видишь, тут тоже вышла другая женщина, парень говорит, я пошел.
1: Чужая свадьба.
2: Ушел из номера и утро подал на развод. Кстати, семья, противоположно, не одобрила этот развод. Развод,
1: ну, конечно.
2: А его семья поддержала.
3: Ну, еще бы. Они, наверное, тоже посмотрели, да? Сразу по видеосвязи. Ребята, это подмена.
1: Надо было по русской традиции сходить сначала в баньку.
3: Вместе все семьей.
2: Между прочим, да. Ну, и такое тоже бывает. Надеюсь, парень найдет того, кто ее так красиво разукрасил.
3: Нет бы пожелал, чтобы парень нашел все-таки свою судьбу, настоящую.
2: Нет, судьбу зависит не от него, а от ее семьи. А вот тот, кто ее красил, это можно найти самому.
3: Дайте контактик, пожалуйста.
1: А можно тоже невесты фото в студию? Может, там он слишком балована, ваша Галя, только наоборот?
3: Ребята, давайте, пойдем уже.
1: Давайте, 3 часа с вами были Артем Аникин.
2: Константин Комко и Анна Смирнова. Услышимся завтра. Всем хорошего дня и пока-пока.
3: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси накануне принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
4: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают и

0: она будет, мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Продолжаем выпуск. Член Совета Республики Михаил Русы посетил объекты совхоза комбината «Заря» в Мозырском районе. В частности, руководитель проинспектировал ход строительства свинотоварного комплекса на 24 тысячи голов. Отличительной особенностью его станет система замкнутого цикла и современный уровень биологической защиты. Еще одна точка – молочно-товарный комплекс на 1200 голов в агрогородке Рудня, который строится, по примеру, МТК в Махновичах. Михаил Русый отметил, что развитие региона невозможно без системной работы и конкретных дел. Сенатор обратил внимание на необходимость своевременного ввода в эксплуатацию строящихся объектов. В железнодорожном районе сегодня произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без электричества остались улицы Огаренко, Свиридова и Петруся Бровки. На устранение аварийной ситуации в настоящее время работает аварийная бригада РЭС. Ориентировочное время восстановления электроснабжения ожидается до 11:00. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
3: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: «29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские борцы греко-римского стиля Егор Савич и Тимофей Семененко остановились в шаге от наград чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет в Баку. В весе до 110 килограммов Егор Савич в схватке за третье место проиграл сербу Андрею Симичу. Ранее в нынешнем году Егор стал бронзовым призером первенства Европы среди юношей. В категории до 55 килограммов Тимофей Семененко победил сверстников из Чехии, Армении и Индии, но в полуфинале не справился с Кеве Ковачем из Венгрии. И в поединке за бронзу Тимофей уступил румыну Владу Трипу. Планетарный форум продлится по 2 августа. Второй международный любительский турнир «Кубок братства» прошел на чемпионском поле гольф-клуба «Минска». По итогам напряженной борьбы, в которой приняли участие 112 игроков, сборная России одержала победу со счетом 50-34. В прошлом году этот трофей остался в Минске. И теперь общий счет матчевых встреч равный. Белорусская теннисистка Ирина Шимонович одержала победу на старте турнира WTA-250 в американском Мемфисе. В матче первого раунда белоруска победила в двух партиях американку Рис Брандмайер. Счет 6-4, 6-3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В поединке 1/8 финала соперницей Ирины Шимонович будет еще одна представительница США Кэти Волынец, одолевшая в 1/16 финала швейцарскую теннисистку. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильно президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Гучание краины.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.03.2006. Подробности 7 карат. Приходи, телефон 6.89.77.78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси накануне принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Александр Лукашенко интересовался ситуацией в регионе.
6: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области, как разворачиваются события, какие проблемы там и так далее.
7: Уважаемый Александр Григорьевич.
6: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны, но целенаправленно.
5: Продолжаем выпуск. Управляющий делами президента Юрий Назаров, губернатор Иван Крупко и помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый проинспектировали поля хозяйства Гадиловича и Рогачевского района. В фокусе – организация жатвы зерновых, уборка и перспективы сева рапса. Если время, погода и ресурсы позволяют, к севу рапса следует готовиться.

0: детальную проработку ключевых тем алгебры и геометрии. Главные особенности – гибкость программы. Школа и ученики сами выбирают длительность обучения – 1, 2 или 4 года. Фокус смещен на тестовые форматы, поиск рациональных решений и развитие навыков тайм-менеджмента. Учебная программа будет размещена на национальном образовательном портале. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут».

0: скидки в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Композиция «The Man Comes Around» Джонни Кэша входит в список лучших песен 2000-х годов по версии Pitchfork. Песня звучит в саундтреках многих известных фильмов, включая «Рассвет мертвецов» 2004-го, «Девушка моего лучшего друга» 2008-го и «Логан» 2017-го годов. Вот что рассказывал Джонни Кэш об истории создания песни. Первоначальная идея возникла из сна несколько лет тому назад. Я был в Англии, где купил книгу «Dreaming of the Queen», «Мечтая о королеве». В книге рассказывалось о людях, которые мечтают оказаться рядом с королевой Елизаветой II. Мне приснилось, что я зашел в Букингемский дворец, а там сидит она. Когда я приблизился, она подняла глаза на меня и сказала: «Джонни Кэш, вы похожи на терновник в бурю». Затем, конечно, я проснулся. Мне стало ясно, что фраза «терновник в бурю» кажется мне знакомой. В итоге я пришел к выводу, что она библейская, и нашел ее в книге Иова. Постепенно она начала превращаться в песню, и я стал заимствовать разные вещи из Откровения. Так появилась «The Man Comes Around».
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
2: Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
2: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли. Реклама на радио.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна. Это на миллион больше, чем в эту же дату прошлого года. По оперативным данным, на сегодня с полей страны намолочено 3 миллиона 22 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Вклад в общий каравай Гомельской области – 492 тысячи тонн. Ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 31 июля. В Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома пройдет мероприятие для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Соискатели будут ждать с 11 до 12.00 по адресу улица Пролетарская, 18. Кандидатов рассмотрят представители кадровых служб предприятий сферы ЖКХ, транспорта и других отраслей города. Серьезное ДТП произошло в Добрушском районе. Авария случилась накануне днем на 52-м километре трассы Р-124, ветка Добруш-Тереховка, граница Российской Федерации. По предварительной информации, у грузового автомобиля МАЗ во время движения отказала тормозная система. Не сумев остановиться, 20-летний водитель врезался в попутный мотоблок МТЗ, за рулем которого находился 23-летний мужчина. В результате столкновения водитель мотоблока и его 47-летний пассажир получили травмы. Оба доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Еще одна информация напоследок. Геологи связали вымирание динозавров с пылевой бурей, порожденной падением астероида. Об этом сообщили в университете Пардью. Падение астероида образовало глобальное пылевое облако, которое мешало теплу вырваться в космос. Эффект привел к тому, что на Земле в буквальном смысле все сварилось. Он же стал причиной вымирания динозавров и большей части остальной мезозойской фауны. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: 12.06 на часах. Это значит, что в студии я, Олеся Василькова, буду вас развлекать все 3 часа. Поэтому добро пожаловать. Это Гомель ФМ, 29 июля. На календаре солнышко светит. Не такое, как хотелось бы, но, знаете, давайте не буду я уже капризничать. Лето продолжается, поэтому наслаждаемся. Ну и наслаждаемся музыкой, которая будет впереди.
3: Играли роли.
2: Мой любимый Дима Билан впереди.

Так, впереди Force It, yes, Bring Me To Life. Унесенные ветром, а то

сейчас Полина Гагарина с треком «Вчера». Классненькая песня от Коста Лакоста «Черри Леди» прямо сейчас. И номер вайбера наш плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Порадую вас гороскопом за минуту. Сейчас все расскажу быстренько. Овны, не пытайтесь сегодня все успеть. Самое важное окажется не в списке дел. Тельцы, кто-то попросит у вас совет. Не скромничайте, он действительно нужен этому человеку. Близнецы, сегодня полезно выключить автопилот. Именно спонтанность принесет результаты. Раки, не принимайте чужую строгость близко к сердцу. Львы, если сегодня появится повод похвалить кого-то, то не сдерживайтесь. Девы, иногда лучший способ помочь – это не мешать. Весы, день отлично подходит для того, чтобы сделать первый шаг. Скорпионы, сегодня стоит меньше объяснять и больше показывать делом. Знаете, всегда так надо. Стрельцы, любая дорога окажется приятнее, если перестанете смотреть на часы. Козероги, позвольте себе поменять мнение. Это не слабость, а признак роста. Водолеи, самая полезная идея дня придет тогда, когда вы перестанете ее искать. И рыбы, помните, удача любит тех, кто умеет замечать прекрасное в обычных вещах. Это был гороскоп на сегодня, 29 июля.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

мероприятие у нас состоится в эту пятницу. Всех приглашаем. Буду задавать вопросы по правилам дорожного движения. Ваша задача будет правильно ответить. Проверим, насколько хорошо вы знаете. Ну, я надеюсь, что хорошо. И у нас есть для этого партнеры, которые тоже будут раздавать подарки. Компания «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – это ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

ж, сегодня покупки уже давно перестали быть просто способом приобрести необходимое. Для многих это уже становится попыткой справиться со стрессом, согласитесь. С тревогой или с плохим настроением. Но иногда это становится уже проблемой даже. И как не превратить любовь к шопингу в зависимость, рассказывают психологи. Чтобы не попасть в эту самую зависимость, важно отделять реальную необходимость от эмоционального импульса. Убрать, например, еще можно сохраненные банковские карты из мобильных приложений и установить личный лимит на незапланированные траты. Ну а еще эксперты советуют ввести правило 24-часовой отсрочки, то есть не покупать товары без предварительного планирования в течение суток. То есть увидела и подумала, нужна мне эта вещь или нет. Если 24 часа прошло и поняла, что нужна, значит идешь покупаешь. А вдруг потом раскупят и что тогда делать? Ну а желание тратить деньги возникает вообще регулярно у некоторых после конфликтов, стресса или переутомления. Ну и стоит поискать другие способы восстановления. Прогулочки, спорт или общение с близкими.

Рассказываю о партнерах Автопати. Доставка пиццы и суши раз-два, раз вкусно, два быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73 13.

0: 17.57 на часах. Анечка Смирнова уже пришла с новым выпуском новостей. Привет.
1: Да, Лесь, привет. Расскажу о том, как накануне президент Беларуси принимал верительные грамоты, так сказать, подведем итоги. Расскажу, к сожалению, о не очень хорошей ситуации, но в Минске, я думаю, уже все слышали, случилась трагедия, там работает подразделение МЧС. Расскажу о том, что у нас в нацпарке Припятский предлагают хорошего, интересного. Ну и традиционно последняя новость у нас про Луну. Между прочим, полнолуние сегодня, так что берегитесь.
0: Хорошо, об этом не только. Анечка расскажет в новостях. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь, услышимся скоро.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2006 года. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте! Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств и оценил перспективы белорусско-американских отношений. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства. Говорили во Дворце независимости и об отношениях с США. Президент встретился с постоянным представителем Беларуси в ООН и по совместительству куратором белорусско-американского диалога. Как заявил президент, перспективы у отношений Минска и Вашингтона неплохие. Подразделения МЧС работают на территории строящегося объекта по улице Киселева в Минске. По оперативной информации, произошло обрушение строительных лесов 9-этажного строящегося здания. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 6 пострадали. Спасатели на месте инцидента проводят работы по поиску возможных пострадавших под завалами конструкций и стабилизации строительных лесов на верхних этажах здания. В Нацпарке Припятский 29-30 августа состоится фестиваль «Ночь летучих мышей», который пройдет на территории турбазы «Хлупинская Буда». В программе первого дня лекция «Тайны сумеречных охотников», научный квест, творческий мастер-класс, ужин на свежем воздухе, ночная экскурсия, уютные посиделки у костра и развлечения. На следующий день в Гомельской области запланирована экскурсия по экотропе «Шепот леса». Еще одна информация напоследок. Луна, которая сегодня пройдет полную фазу, будет ощутимо мешать наблюдению звездопада Южная Дельта Аквариды в ночь на 31 июля. Об этом сообщили в московском планетарии. Поток Южная Дельта Аквариды созвездия Водолея действует по 23 августа. В этом году максимум его активности прогнозируется в ночь с 30 на 31 июля. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжается эфир. Впереди у нас мировое время. Много разных новостей про партнеров автопати. Буду вам еще рассказывать. С вами Олеся Василькова. Всем хорошенького дня. Впереди Crash Adams, New

кого есть желание передать приветик или кого-нибудь поздравить, Вайбер для этого у нас есть. Плюс 375-29-34-11-34-8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Деловое время.
1: Деловое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В воздушной гавани Благовещенска пополнение. К штату сотрудников присоединился обаятельный вельшкорги по кличке Арчи. Семимесячный пес уже приступил к патрулированию нового пассажирского терминала. Хотя ему еще предстоит освоить много навыков. Занятия проводят профессиональные кинологи. Но важный элемент обучения – регулярные выходы в зоны ожидания и залы для пассажиров. Чтобы четвероногий стажировался в реальных условиях. Ну а главная служебная миссия Арчи – зачем? Он там. Это контроль багажа и ручной клади. Он помогает выявлять предметы и вещества, запрещенные к привозу. В общем-то, пассажиров призвали не стесняться, подходить к нему. Ну а в ответ он отблагодарит дружелюбным взмахом хвоста. Вот такие вот истории про собачек. Ну а в Благовещенске 19 часов 21 минута. А в Москве суд обязал девушку выплатить 10 тысяч рублей мужчине, который осенью прошлого года в автобусе лег к ее ногам и начал облизывать ей обувь. Какой ужас! И трогать ноги без согласия. Пассажирка сняла происходящее на видео и опубликовала запись в соцсетях. После публикации мужчина попросил удалить этот ролик и получил отказ. Обратился в суд, который решил, что публикация нарушила его личные неимущественные права. Судья взыскал с девушки 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы. Нормально, она еще виновата оказалась. Но она намерила обжаловать решение. По ее словам, после публикации ей написали и другие девушки, которые тоже пожаловались на этого мужчину. Кошмар, в общем, а не ситуация. Ну а в Москве сейчас 13 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

что новенькое появилось. Японская компания разработала человеческие холодильники, которые позволяют спастись от аномальной жары. Они представляют собой металлические контейнеры с прозрачной стеклянной дверцей. Человеку нужно забраться внутрь, сесть на сиденье, и там на него направляют потоки воздуха температурой около 5 градусов Цельсия. По словам разработчиков, 10 минут пребывания в боксе помогают быстро снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового удара. Ну, классная идея. Холодильник не требует специальной установки, и встроенные колеса позволяют легко перекатить его в нужное место. Ну, а первые партии моделей ориентированы на компании и государственные организации, которые хотят обеспечить своим сотрудникам комфортные условия труда. Ну, классная идея. На работе тоже вот хотелось бы иногда отправить кого-нибудь в такой холодильничек, чтобы охладился.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Марте у нас состоится уже в эту пятницу на площади Восстания. Это наша совместная акция с госавтоинспекцией. Будет интересно. Те, кто уже слышал и знают, знают, что я говорю правду. Поэтому всех ждем с часа до двух на площади Восстания. Я буду задавать вопросы по правилам дорожного движения. А ваша задача, ну, те, кто будет играть, те, кто подъедет на площадь Восстания, задача отвечать правильно. И будем раздавать подарки от нас и наших партнеров. Например, это бутик авто. Нужен хороший авто вам в бутик авто. Там можно купить БУ с авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу город Гомель, улица Жукова, 23.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

самый лучший совет, который можно только придумать, это выбирать себя. Согласна полностью, Зиверт. Завершает этот час Сэм Смит. I'm not here to make friends. Такой красивый трек. Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. В Министерстве образования подвели итоги зачисления абитуриентов на бюджет. Студентами вузов стали 32 тысячи ребят. Проходной балл по некоторым направлениям естественно-научного и гуманитарного профилей достиг 390. А конкурс на отдельные педагогические специальности в этом году составил почти 9 человек на место. Субсидии на открытие своего дела вырастут в Беларуси с 1 августа. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет 5834 рубля и 7 копеек. В малых районах и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 БПР. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума выделяется при организации безработными деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Для получения субсидии нужно быть зарегистрированным как безработный в службе занятости, достичь 18 лет, подать заявление и составить бизнес-план. В хозяйстве Тихиничи Гомельской области внедрили собственную систему круглосуточного контроля за стадом, которая уже показала впечатляющие результаты. На молочно-товарном комплексе «Азераны» 24/7 работают специальные ночные специалисты. Они принимают отелы, выпаивают новорожденных телят, контролируют состояние животных, следят за кормлением и оперативно реагируют на любые нештатные ситуации. Такой подход практически свел к нулю падеж телят, а также помог укрепить их иммунитет и повысить сохранность молодняка. Еще одна информация напоследок. Гравитационное воздействие астероида Апофис на Землю будет незначительным из-за его маленького по космическим меркам масштаба – всего 400 метров. Об этом сообщил ведущий инженер обсерватории Вега НГУ Михаил Маслов. Сближение астероида Апофис, размеры которого сопоставимы с небоскребом Землей, ожидается 13 апреля 2029 года. Он окажется в 32 тысячах километров от нашей планеты. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Правильно, о любви не нужно молчать, нужно говорить о ней. Это же так прекрасно, когда рождается это чувство. Согласитесь, ну, для кого-то, может быть, и не прекрасно, но я надеюсь, что для всех оно прекрасное, это чувство любви. Особенно, когда оно взаимное, то это просто, знаете, прям летаешь от счастья. Это Ася и Кель открыли этот час о любви, называется трек. И я открываю этот час, с вами Олесь Василькова. Впереди много русских треков. А еще, кстати, в этом часе я буду разыгрывать билетики. Знаете на что? Легенды ласкового мая. Концерт состоится 7 августа в 19:00 в ОКЦ на Ланге 17. Поэтому следим за эфиром. Скоро буду закидывать вам вопросик, на который нужно будет правильно ответить.

И романтики добавим. Мод, намек на нас. Привет, и пишем на Viber +375 29 34 11 34.

вам обещала разыграть билетики на «Легенды ласкового мая». Пройдет концерт 7 августа в 19.00 по КЦ в Гомеле на Ланге 17. Кто хочет получить билетики, слушаем внимательно вопрос. Я вот такой для вас подготовила. Итак, в 1988 году не было ни интернета, ни соцсетей, а группы «Ласковый май» не крутили ни по радио, тогда ни по телевидению. Но буквально за пару месяцев их песни зазвучали из каждого утюга. И Андрея Разина называют гением советского маркетинга. Почему же? Представителем какой профессии? Это уже пошел мой вопрос. Разин раздал тысячи аудиокассет с альбомом «Белые розы», чтобы их музыка мгновенно накрыла весь Советский Союз. Кому он раздал эти кассеты? Кому он раздал? Это вот главный вопрос. Пишите ответы на наш Viber. Плюс 375 29 34 11 34 8. Представителем какой профессии Разин раздал тысячи аудиокассет с альбомом «Белые розы», и поэтому узнали про всех. Пишите, пишите, пишите, и билетики получите обязательно.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Итак, внимание, сейчас будем подводить итоги розыгрыша. Ответы были правильные, но самые первые, сейчас скажу, кто был. Повторю вопрос. В 88-м году не было ни интернета, ни соцсетей. А группа «Ласковый май» не крутили тогда ни по радио, ни по телевидению. Но буквально за пару месяцев их песни зазвучали из каждого утюга. Так вот, представителям какой профессии Андрей Разин раздал тысячи аудиокассет с альбомом «Белые розы». И все, их музыка мгновенно накрыла весь Советский Союз. Правильный ответ был, да, проводникам поездов дальнего следования он раздал кассеты. И они включали «Белые розы» на полную громкость во время поездок. Вот такой правильный ответ. Самой первой мгновенно ответила Юлечка. Юля, номер телефона. Так, 3647, последние цифры. Я вас поздравляю, вы так быстро ответили, даже я бы сама не додумалась. Откуда вы знали? Вы знали или догадались? Или успели посмотреть в интернете? Мне даже само интересно. В общем, я вас поздравляю. Сейчас напишу, как можно забрать билеты. Все остальные не расстраиваемся. Завтра вечером в вечернем эфире тоже будет розыгрыш билетов. А также утром в понедельник. Поэтому не пропустите, есть еще возможность.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

мероприятие у нас состоится уже в эту пятницу. Я вам рассказываю про наших партнеров. И это Xiaomi. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речский проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
10: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видеобел.бай.
11: У нас рекламируются все.

Посреди суеты у нас автопати тоже будет в эту пятницу. Я об этом рассказываю очень подробно. Это будет на площади Восстания. Я буду задавать вопросы по правилам дорожного движения, а вы будете отвечать. Ну как вы? Тот, кто подъедет на площадь Восстания, там будут вас ждать сотрудники госавтоинспекции. Будем раздавать вам подарочки. Вот наш партнер еще — автошкола Накотовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.

0: не сможем любить после друг друга. А вот, знаете, нужно завершать отношения, чтобы потом мочь любить других людей. Мне кажется, это важно. Еще хочу вам напомнить, что «Легенда ласкового мая» концерт состоится 7 августа в 19:00. Завтра тоже будет розыгрыш билетов, поэтому кто сегодня не выиграл, не расстраивайтесь. Слушаем вечерний эфир, будем тоже разыгрывать. В утреннем эфире в понедельник также. Ну а прямо сейчас мод «Намек на нас».
1: Важно уметь ловить суете, другими невидимый знак.
2: Раз, как намек.

Кинотехно, это Анна, Ася, не надо плакать, хотя, знаете, я этим пользуюсь. Поплакала, а потом хорошо стало, поэтому почему бы и нет. КамАЗ и Валерия «Зеркала» завершает этот час, но и время прощаться пришло. С вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра в 12, все как обычно. Всем хорошего дня и классного вечера. Пока!

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Заповедник 1999 подробности 7 карат. КВАИ, телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
5: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. 3 миллиона тонн зерна намолотили белорусские аграрии. Это на 1 миллион больше, чем в ту же дату прошлого года. По оперативным данным, на сегодня с полей страны намолочено 3 022 000 тонн зерна с учетом рапса. Вклад в общий каравай Гомельской области – 492 тысячи тонн. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения строительных лесов в Минске. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, сегодня днем при проведении отделочных работ на строящемся 9-этажном доме по улице Киселева произошло обрушение конструкции строительных лесов. В момент их падения на подмостах различных ярусов находились строители. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 6 пострадали. Спасатели продолжают работы по поиску возможных пострадавших под завалами. Госавтоинспекция Гомельщины усиливает контроль на трассах в жару. Резкий всплеск тяжелых аварий на дорогах страны заставил инспекторов перейти на усиленный вариант работы. На Гомельщине ситуация с аварийностью остается стабильной, находится под полным контролем. Тем не менее, расслабляться не стоит. Экипажи ДПС усилили патрулирование по всему региону, от оживленных трасс до крупных улиц. Под особым надзором скоростной режим и правила обгона. Еще одна информация напоследок. Пассажирский самолет впервые беспрерывно пролетел 24 часа 24 минуты. Тем самым побил мировой рекорд по продолжительности полета. Самолет долетел из Мельбурна в Австралии в Тулузу, Франции, преодолев 23 тысячи километров. Борт специально проделал этот путь без пассажиров и по длинному маршруту, чтобы установить рекорд. Подобные лайнеры будут выполнять самые длинные регулярные рейсы в мире из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: А, куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут еще.
12: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
14: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: тебя люблю.
1: Категория программы 16+. Оперативная информация.
2: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в деревне Хальч Ветковского района горела хозпостройка, а в Речице по улице Наумова легковой автомобиль. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, по мнению специалистов, могло стать причиной трагического пожара жилого дома в деревне Пилипоны Петриковского района. При разборке обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего собственника дома. Уважаемые радиослушатели, помните о соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Свято-Мікоївський мужчинський монастир у Гомелі – це комплекс з двома храмами – святителя Миколая Чудотворця і праподобного Діонісія Радонежського. Мікоївський храм був побудований у 1904 році, а перші послушники поселилися тут у 1994. Святыня монастыра з'являється чудотворный спіс Козельшчанской иконы Божьей Матери. У 2007 году сюди была перевезена частица мощей святителя Миколая. Недалеко от монастыра находится домовый храм-музей у гонор собора усіх белорусских святых. Гэта уникальная простора. Тут здійсняють службы, проводять лекции, экскурсии и навод майстер-классы, долучаючи людей до богатой белорусской духовной традиции. Музейная экспозиция налічвае каля 1000 экспонатов. Основу коллекции складают иконы, книги, нумизматичная и археологичная коллекции, а так само храмовые речи. Тут можно познакомиться с историей развития религийного живопису и иконографии на территории Беларуси. Доведаться про духовный символизм православного храма.
1: Легкое подорожье.
2: У молитвенной зале размещается выстава стародавних образов. Это уникальный сбор творов церковного мастерства от 16 до 20 стагодзяў. Тут представлены шедевры национальной иконографии, яны адлюстровывают богатую историю развития церковного мастерства на территории Беларуси. Особливое место у храме занял в образ святых роўнаапостольных Мефодия и Кирилла. Так само тут представлены факсимильные выдания рукописных 11-18 и стародрукованных книг 17-19 стагоддзяў. Сярод их – Триадыён 1664 года, Псалтыр 1652, ды факсимильные выдания Евангелие Ефросинии Полоцкой и буквар мовы славянской Мялетия Смотрыцкого. Акрамя того, музейная экспозиция включает коллекцию нательных крыжов и упрыгоживаний эпохи Киевской Руси. Это 11-12 стагоддзі. Образы складни, лампады, кадила, подсвечники и вянцы 18-19 стагоддзяў. Добраться сюды будет нескладано. От вокзала можно доехать на автобусах под номерами 16, 15, 11, 8 и 6. Ти троллейбусами под номерами 10-19. До припынку Никольская церква. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
4: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: дома.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
3: 30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА утвердил календарь континентального отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2028 года. Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе «Б» проведет 20 октября в гостях у команды Казахстана. Далее подопечные Александра Черника в номинально домашних встречах в словацком городе Гумене примут сборные Албании 6 ноября и Казахстана 10 ноября. Последний матч основного отборочного этапа белорусы проведут 26 февраля в Тиране. В континентальном рейтинге сборная Беларуси по мини-футболу занимает сейчас 15 место, Казахстан на 4 позиции, у Албании 35 место. На играх будущего в Астане стартовал турнир по фиджитал-баскетболу, на котором выступают белорусские спортсмены. Всего участие в соревнованиях по фиджитал-баскетболу принимают команды из 12 стран. Нашу республику представляет баскетбольный клуб «Минск». В его состав вошли Алексей Балдин, Тимофей Паралёв, Вацлав Бугаев и Сергей Суханов. В первом матче на турнире белорусы встречались с российской «Лига Про Тим». После цифровой части наши игроки вели со счетом 19-11, но непосредственно на баскетболе. Футбольные площадки потеряли преимущество и в итоге уступили 27-30. Сегодня в Заславле стартовал чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ. В 18:20 состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований на дистанции К1 500 метров и С1 500 метров. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится завтра в 12:40. Для зрителей и болельщиков будут работать зоны фудкорта и интерактивные развлекательные локации. Прямую трансляцию турнира можно смотреть на телеканале «Беларусь-5». На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешне Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты. Кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила 3 версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком Ice Spice, черничной композицией Akon, а лаймовой песней Armani White. Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Беларусь впервые примет участие в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Со 2 по 8 августа в Астане пройдет престижное соревнование по ИИ. Нашу страну представит четверо лучших молодых IT-специалистов, победителей республиканского конкурса «Инженеры будущего». Сейчас ребята проходят финальную подготовку в Национальном детском технопарке. Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский рассказал о ключевых летних проектах Союза молодежи. Среди ярких событий – конкурс «Властелин села», «Дни молодежи на Славянском базаре» и «Комсомольские свадьбы». Новацией года стал марафон «Добро Бел». В июле молодежь наводит порядок у водоемов, также развивается платформа «Смарт-билет» для участия в мероприятиях и фиксации активности. На Гомельщине киберпреступность составляет около 30% от общего числа регистрируемых преступлений. Правоохранители отмечают, что более половины интернет-преступлений – это мошенничество с использованием вишинга. А чаще всего жертвами становятся женщины до 40 лет. Мошенники маскируются под сотрудников банков, милиции и КГБ, а также используют технологии искусственного интеллекта. В милиции призывают не вступать в диалог с аферистами, не переводить предоплату незнакомцам и при любых сомнениях обращаться в правоохранительные органы. Берегите себя. С 1 сентября более 300 школ страны начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». В Гомельской области в тестовом внедрении примут участие 56 учреждений, в том числе дошкольные, общеобразовательные учреждения дополнительного образования. В пилотных школах появятся электронные журналы «Дневник», а для педагогов организуют обучающие вебинары и обеспечат техподдержку. Главная цель проекта – снизить бумажную нагрузку на педагогов и повысить качество управления образовательными учреждениями. К новостям компании «Партнер Автопати». Доставка пиццы и суши раз-два. Раз вкусно, два быстро. Раз-два. Это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.
8: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
9: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Тридцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-2006. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. «I am President» – книга «Наш президент» издана на английском языке. Первыми, кто смог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. Презентация издания состоялась в Министерстве иностранных дел. Книга «Наш президент» включает большое количество документальных материалов, ксерокопий, фотографий из архивов администрации президента, пресс-службы главы государства и средств массовой информации. Белорусских школьников начнут обучать работе с искусственным интеллектом. Учебная программа рассчитана на 139 академических часов по одному часу в неделю для каждого класса. Так, в 9 классе искусственный интеллект будет применяться в моделировании. Это сформирует у детей навыки осознанного взаимодействия с цифровыми инструментами, критического анализа результатов и соблюдения правил безопасности. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров. Участие в мероприятии по видеосвязи принял председатель облсполкома Иван Крупко. На повестке проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. В качестве основных задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, а также ограничение уровня инфляции. Завтра в Гомельском областном объединении профсоюзов будет работать общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Жители области Гомеля смогут сообщить об отсутствии товаров, их ненадлежащем качестве, резком росте цен или предложить меры по улучшению ситуации на потребительском рынке. Обратиться можно по адресу улица Советская, 29 или по телефону 32-91-09. Прием пройдет с 11:30 до 20:30. К новостям компании «Партнер Автопати» – одна цена, двойная частота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Рижский проспект 5В, первый этаж, Xiaomi «Покупай в Mibai». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
6: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио «Гомель ФМ».
11: «Вечер на «Гомель ФМ» представляет компания «Автосеть».
12: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Клич Полесья запрошая на свято у

0: Самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да Палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
0: Скажет музыка.

0: Реклама на радио.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Город Капан в Республике Армения официально получил статус «Молодежная столица СНГ 2026 года». Подготовка к мероприятиям в рамках международного проекта велась с начала года. Уже в январе город начал активную работу по организации событий. Отметим, что проект «Молодежная столица СНГ» реализуется ежегодно. В следующем году эстафету примет город Минск. В мемориальном комплексе «Курган Славы» прошла церемония передачи последней в Беларуси капсулы с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущим поколениям. Мероприятие стало завершающим этапом акции «Письма потомкам. Столетию Великой Победы» посвящается. Инициатива охватила Брест, Могилев, Витебск, Гомель, Гродно и Минск. Участники возложили цветы к подножию «Кургана Славы», а капсула, символизирующая преемственность поколений, будет храниться в историко-культурном объекте и будет скрыта в год столетия Великой Победы. «Знай наших», аграрии Гомельщины намолотили 500 000 тонн зерна. Это подтверждает, что для героев жатвы нет ничего невозможного. Устанавливая личные рекорды, хлеборобы Гомельской области вносят весомый вклад в общереспубликанский каравай, а значит, укрепляют продовольственную безопасность. Театральная майстерня «Батлейка» у гостях у Каски 15 августа в агрогородке Ляскивичи в рамках фестиваля «Зов Полесья» откроется интерактивная площадка. Гости увидят батлейчные спектакли по мотивам белорусских народных сказок, в том числе «Болтливая жена», «Мужик и чёрт» и «Матулин клопот». В программе мастер-классы, настольные игры, конкурсные программы, выставки и фотозоны, посвященные белорусским ремеслам и традициям. К новостям компании, партнер «Автопати». Нужен хороший авто? Вам в «Бутик Авто». В «Бутик Авто» можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, дом 23. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-584-536-36.
6: Куда? Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: love you, baby.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
2: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
3: Тридцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Запомни, 99-36, подробности 7 карат. Говори, по телефону плюс 7-29-689-778.
4: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. С 1 августа в Беларуси изменится порядок согласования справок в ФСЗН. Согласование справок об исполнении или отсутствии обязательств по страховым и пенсионным взносам будет проходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. Это сделает взаимодействие субъектов хозяйствования с банками и ФСЗН удобнее и оперативнее. Использовать личный кабинет плательщика взносов для этих целей больше не потребуется. При этом по-прежнему можно получить согласование справки при личном обращении в районный отдел или сектор областного либо Минского городского управления ФСЗН. Республиканский фестиваль «Молодежное медиапространство» проходит в Зубрёнке. На мероприятии собрались 104 участника со всей Беларуси. В основе смены оригинальная игровая модель, которая объединяет все отряды в единую команду. Программа фестиваля традиционно насыщенная, акценты на мастер-классы, съемки, монтаж и защиту собственных проектов. За несколько недель участники пройдут путь от идей до готового медиапродукта. «Твой метр добра» в агрогородке Улукове волонтеры БРСМ преобразили приусадебный участок дома семейного типа Татьяны Юдиной. Активисты, учащиеся Головинской школы, студенты Гомельского университета имени Франциска Скорины и представители областного комитета БРСМ косили траву, обновляли беседку и благоустраивали территорию. Для детей волонтеры устроили аквагрим и спортивные старты. Завершился день чаепитием и благодарностью от многодетной мамы. Благотворительный марафон «Добра» Пробел на Гомельщине продлится до ноября. Работники предприятия «Гомсельмаш» прибыли на БелАЗ для обмена практическим опытом в центре внимания изучения функционала системы SAP-RP от расчета зарплаты, кадрового учета до аналитики по охране труда. Полученные компетенции планируют использовать для совершенствования расчетных систем и кадрового учета на предприятии. К новостям компании, партнер «Автопати» – автошкола на Котовского. Не автошкола, а мечта, теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Своя реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В правительстве рассмотрели проект прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год. Заседание Президиума Совета Министров прошло под руководством премьер-министра Александра Турчина. Среди ключевых задач – рост ВВП, увеличение доходов населения и экспорта, ограничение инфляции. Прогноз ориентирован на выполнение пятилетней программы и повышение благосостояния граждан. В Беларуси появился первый водитель пятитысячник. Абсолютный рекорд текущей жатвы установил Степан Царук из предприятия Беловежский Каменецкого района. Свою первую тысячу передовик доставил 13 июля, покорив новый грандиозный рубеж всего за 2 недели. Несмотря на частые дожди, профессионализм и темп лидера вывели Каменецкий район в лидеры Брестской области. В Житковичском районе предотвращена порча более 100 тонн зерна. Рабочая группа комитета госконтроля выявила самосогревание 50 тонн овса и 55 тонн рапса из-за сверхнормативной влажности. В частности, влажность рапса превышала 12% при нормативе 8. При этом замеры влажности не провели ни оператор зерносушильной установки, ни заведующий зерноскладом. По требованию рабочей группы зерно разбортовали и направили на дополнительную сушку. Также организован надлежащий учет замеров. Заведен журнал учета. На сегодняшний день в Гомельской области 80 экипажей механизаторов намолотили 1000 и более тонн зерна. Из них 8 – это молодежные. 3 экипажа, в том числе один молодежный, превысили планку в 2000 тонн. Есть рекорды на отвозке зерна. 134 водителя перешагнули тысячный рубеж. Из них 14 молодых парней и 2 девушки. 2000 тонн в регионе перевезли 9 водителей. 3000-ную планку преодолел один водитель. И к новостям компании, партнер «Автопати», «Аутогрупп», лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи, Китая в Беларусь. «Аутогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36.
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду.
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Тридцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных креплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
0: Техноджунгли.
1: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков назвал сотрудничество Беларуси и КНР образцом взаимного доверия, уважения и поддержки. Выступая на мероприятии по случаю 105-летия Компартии Китая, он подчеркнул стратегическую глубину белорусско-китайских отношений и роль личного доверия лидеров двух стран. Николай Снопков отметил, что новая директива о наполнении стратегического партнерства, годы промышленной кооперации и крупные инвестпроекты становятся основой реальности. Сотрудничества. Первый вице-премьер пожелал Китаю процветания, а дружбе двух народов дальнейшего укрепления. Первый секретарь ЦКБ РСМ Владимир Павловский назвал волонтерство одним из ключевых направлений работы Союза молодежи. Активность волонтеров фиксируется в смарт-билете. На его основе можно получить рекомендацию от Центрального комитета. Это дает преимущество при поступлении при равном количестве баллов. Предпочтение дают волонтеру. Волонтерские проекты рассчитаны на круглогодичное участие. Каждый месяц посвящен определенной теме. Например, помощи пожилым людям и уборке. Уборки снега. Студотряд БРСМ трудится на объектах Мозырьпромстроя. Ребята вышли на уборку территории возле памятника самолету МиГ-17. С граблями, метлами и мешками для мусора бойцы приводили в порядок холм от площади Горького до улицы Интернациональной. Всего на предприятии этим летом проходят практику 12 человек – школьники, студенты и учащиеся колледжей. Для них это возможность получить первый трудовой опыт и сделать город чище. Героев жатвы чествовали профсоюзы. В рамках республиканской акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Елена Кличковская посетила Мозырский район. Руководитель не только выразила благодарность героям жатвы, но и подчеркнула особую важность труда тех, кто в период летней страды с раннего утра и до поздней ночи занят на уборке урожая и вносит свой посильный вклад в продовольственную безопасность страны. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламурам зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який могут себе дозволить не все. Сегодня отрознить богатея от бедняка непросто. Подробязней про гэты незвычайный стиль у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само обелетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Рюс, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это пераймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные червяки на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посуду. Посудомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах, а взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
2: Техно-джунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель, она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно В джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Okay.
1: У нас рекламируются все.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?